0: производства следственных действий с задержанными. И последнее. Праздник ко дню пограничника пройдет на линии Сталина завтра, пишут Минск Новости. В программе военно-историческая реконструкция событий 1939 года, посвященная воссоединению Беларуси, а также реконструкция боя пограничной заставы в июне 1941 года. Начало в 14 часов. Кроме того, с 11 часов будут работать экскурсионные и интерактивные зоны, выставка вооружения и техники.
1: Погода на Компас-ФМ.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают кратковременные дожди, возможно, гроза. Температура в Могилеве и Витебске понизится до плюс 12, в Минске будет до 14 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Aerosmith, Walk This Way. И даже если за окном утро встречает не июньским теплом, а бодрящей прохладой, этот трек все равно согрел эфир. Да, сегодня не тот случай, когда выскакиваешь на улицу в одной футболке. Утро свежее, кутаемся, накидываем ветровки и никуда не торопимся. Отличная новость – это последний рабочий день недели, а также последняя рабочая пятница этого месяца. И пусть термометр показывает маловато, настроение греет самим фактом, что вечером пятница, а утром субботы будильник можно выключить. Продолжаем наше утро на Компас FM. С вами я, Наталья Егорова. Скоро узнаем, какой сегодня день по народному календарю и что нам советуют звезды. Оставайтесь с нами прямо сейчас о музыкальных планах. Совсем скоро Бурито. Перед этим прозвучит Modern Talking, ну а раньше всех Наутилус Помпилиус. Ну а прямо сейчас дорожная информация.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер. На Компас FM.
2: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Масштабный праздник пройдет сегодня к 80-летию Минского тракторного завода. Мероприятия начнутся в 11 утра и продлятся больше 12 часов. Пройдет несколько концертов и немало интересных развлекательных событий. На Призаводской площади вас ждет музыкальный фестиваль «Муз Беларусь». В программе танцы тракторов, выступления песняров, групп «Розовые розы», «Скайнет», «Парад планет» и других. А специальный гость – «Иванушки Интернешнл». На площади перед центральной проходной будет работать фудкорт. Здесь вы сможете купить продукцию комбината МТЗ, брендированные сладости, а также сахарную вату, жареные чипсы, хот-доги и многое другое. Гуляние окончится праздничным фейерверком. Вход свободный.
0: Планы на вечер.
2: Спектакль «Свадьба в Малиновке» покажут сегодня вечером в Государственном академическом музыкальном театре. Это одна из самых известных советских музыкальных комедий. Действие происходит во время гражданской войны. В селе Малиновка каждую неделю меняется власть. То петлюровцы, то махновцы, то красные. Местные жители уже привыкли, не обращают на это внимания и живут своими заботами. Малиновский староста, дед Нечипор, командует сельской канцелярией, мирит ссорящихся крестьянок, а влюбленные Андрейка и Еринка хотят сыграть свадьбу. Внезапно появляется атаман Грициан, сын местного богатея, который организовал банду и собирается создать в Малиновке самостоятельное государство. Вас ждут занимательный сюжет, знакомые мелодии, обилие комедийных сцен и неожиданные эффекты. Спектакль «Свадьба в Малиновке» начнется сегодня в 7 вечера. Стоимость билета от 35 до 50 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

На часах 7.29, пятница, 29 мая. День по народному календарю Федора Житника. В старину говорили, у Житника одна забота – поле ячменное заборонить. И даже утро сегодня выдалось под стать. Прохладное, свежее, словно напоминает. Природа еще не решила, отдавать ли тепло окончательно. Зато приметы дня дают нам надежду. Если к этому дню зацвела рябина, значит, холодов больше не будет. А если кучевые облака плывут в одном направлении, значит, ждем сухие и ясные дни. Поэтому кутаемся в ветровки, согреваемся горячим кофе и помним, по старой традиции сегодня полагалось варить гречневую или ячневую кашу, чтобы привлечь в дом достаток и добрый урожай. Я Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. И вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса.

0: Ну а прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске крупных затруднений нет.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
2: Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
3: А бывают
2: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Знаете, чем утро 29 мая отличается от любого другого? По народному календарю Федор Житник – день, когда заканчивались все эти яровые. А наши предки-рыбаки примечали, если на Федора утро туманное, будет хороший клев. Ну а так как завтра уже суббота, можно посвятить время себе и любимому занятию. На связи Наталья Егорова, вы слушаете Компас ФМ. У нас много всего интересного впереди. Чем знаменит этот день в истории, а также гороскоп для всех знаков зодиака. Ну и сейчас музыка для тех, кто умеет ждать. Совсем скоро добро, перед этим Maroon 5, ну а раньше всех воскресенье. Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой узнаем. Михаил Громов расскажет про самые популярные грибы на нашей кухне. И это шампиньоны. Чем они полезны, узнаем сразу после дорожной информации.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Ленинской, от ТЗС до Тимирязевской, в Витебске плотное движение на проспекте Черняховского у пересечения с Московским проспектом, в Минске пробки на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной, на Ванеево от реки Свислочи до 2-го велосипедного переулка.
1: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
1: Здоровый день на Компас-ФМ.
3: Здравствуйте! Это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про самые популярные грибы на нашей кухне – шампиньоны. Вы узнаете, насколько они полезны и почему их считают самыми экологически чистыми.
1: «Здоровый день».
3: Когда-то шампиньоны были очень дорогим удовольствием. Благодаря приятному вкусу и запаху, а также не самому широкому распространению в природе, их начали выращивать в подвалах замков, дворцов и просто в погребах богатых людей. Начали это делать примерно в 17 веке во Франции. Кстати, несмотря на красивое и звучное название, в переводе с французского слово «шампиньон» означает «гриб». Сейчас этот гриб выращивают во многих странах мира. Процесс хорошо изучили, поэтому грибные фермы дают урожай круглый год. Благодаря этому купить шампиньоны может любой желающий. Кроме того, выращивание в тепличных условиях уберегает продукт от вредных веществ, которые могут находиться в почве в природе. Именно поэтому шампиньоны считаются самыми экологически чистыми грибами. Однако, кроме вкусовых качеств, шампиньоны имеют немало пользы. В первую очередь, они богаты растительным белком, поэтому их часто применяют как заменитель мяса во время специальных диет. Растительные белки намного лучше усваиваются, снижают уровень холестерина и помогают сбросить лишний вес. Все знают, что рыба – богатый источник фосфора. Так вот, шампиньоны ничем не уступают по его количеству какой-нибудь горбуши или минтаю. А ведь фосфор очень важен для роста и деления наших клеток. Он помогает правильно усвоиться белкам, жирам и углеводам, а также необходим для костей и зубов. Витамины Е, Д и В, а также лецитин и пантотеновая кислота помогают организму дольше оставаться в тонусе и сохраняют его от переутомления. А еще шампиньоны привлекательны своей универсальностью. В кулинарии их используют абсолютно везде. Фаршируют рыбу, добавляют в начинки пирогов, делают из них супы и соусы. А еще они очень выгодно смотрятся на одном шампуре с шашлыками. А вот из минусов можно отметить большое количество труднопереваримой клетчатки. Здоровый желудок справится с ней без проблем, а вот людям с болезнями желудочно-кишечного тракта лучше не налегать на шампиньоны. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25. А еще в выходные на Компас ФМ.
1: Здоровый день. Реклама на Компас ФМ.
4: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш.
2: Рабочий день закончился? Тогда поехали!
1: Включайте «Компас FM» и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с «Компас FM». Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на «Компас FM» 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: На часах почти 8. Сегодня 29 мая, пятница. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Впереди у нас свежие новости. Что случилось, пока мы спали, узнаем буквально через несколько секунд. Ну а пока ждем Ольгу Березовик, расскажу, кого послушаем совсем скоро. Это будет Григорий Лепс.
1: Я тебя не люблю, это главный мой плюс. Я на это кино.
0: Чуть раньше Джо Кокер. А перед этим Чайф.
2: Уезжаю, уезжаю, впрочем, как всегда, вспоминаю.
0: Всех ждем в нашем эфире после выпуска новостей, но прямо сейчас дорожная информация.
3: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на Ленинской от ТЗС до Тимирязевской, в Витебске затруднено движение на проспекте Черняховского у пересечения с Московским, на улице Замковой у пересечения с Ленина. В Минске пробки на Громова от Слободской до Есенина, на Якуба Колоса от Белинского до Сурганова.
3: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: Студия Ольга Березовик, и сейчас мы узнаем актуальные новости. Доброе утро, Оля, что нового нам расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу, кому направил поздравление президент о концерте в столице.
2: Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко по случаю Дня Евразийского экономического союза направил поздравления членам Высшего Евразийского экономического совета. Президентам России, Казахстана и Кыргызстана, пишет Белтам, поздравления также направлены и председателю коллегии Евразийской экономической комиссии. Глава государства убежден, что совместными усилиями удастся обеспечить высокий уровень благосостояния народов Союза и в полной мере раскрыть его потенциал в качестве самодостаточного макрорегиона со статусом технологического и интеллектуального лидера. Количество полос для транспорта изменят на двух участках проспекта Победителей с сегодняшнего дня, пишут Минск Новости. Это связано с реконструкцией водопровода. Так, со стороны улицы Радомской в направлении переулка Весненка будет 4 полосы. А со стороны улицы Тихой – 3. В КАИ просят водителей учитывать эту информацию при выборе маршрута. Международная военно-историческая конференция «Вставай, страна огромная», посвященная 85-летию начала Великой Отечественной войны, прошла в Музее Победы в Москве, сообщили в Минобороны. В мероприятии приняла участие делегация Министерства обороны во главе с начальником управления информации Алексеем Тицким. Участники обсудили начальный период Великой Отечественной войны. Также Алексей Тицкий отметил, что историю общей победы сегодня бережно сохраняет большинство стран Содружества независимых государств. И последнее. Концерт в честь Муслима Магомаева проведут в столице 3 июня, пишут Минск Новости. Он состоится в музее истории города Минска. Там выступит лауреат международных

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: МЧС предупреждает. Выжигание сухой растительности, пожнивных остатков, сжигание мусора приводит к лесным и торфяным пожарам, повреждению имущества, травмированию и гибели людей. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством. Помните, что беспечность приводит к трагедии. Берегите себя.
2: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси, тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш!

на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями к этому часу Вера Светлова. Сейчас расскажу, в каком заседании примет участие президент и о празднике, который организует детская железная дорога.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Александр Лукашенко прибыл во Дворец независимости в Астане для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета сегодня, пишет Белта. В повестке около двух десятков вопросов. Главы государств обсудят развитие международной торговли и сотрудничества с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализация кооперационных проектов и другое. Заседание в узком составе проходит за закрытыми дверями. Позже к лидерам стран ЕАЭС на заседании в расширенном составе присоединятся их коллеги из государств-наблюдателей при Союзе. Там же ожидается выступление участников Высшего Евразийского экономического совета и подписание документов, предусмотренных повесткой дня. Бесплатную диагностику рака легкого будут проводить в Беларуси, пишет Точка.бай. Услуга доступна для пациентов 50-70 лет при наличии хотя бы одного из трех факторов. Стаж курения более 30 лет, отказ от курения менее 15 лет назад, рак легкого у близких родственников. Чтобы попасть в программу, достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства, где дадут заполнить анкету-опросник. Исследование делается только по предварительной записи, и если будут обнаружены подозрительные изменения, то пациент пройдет дообследование. Командно-штабное учение с органами военного управления и воинскими частями тылового обеспечения завершилось, рассказали в Минобороны. Так, военнослужащие подразделений тыла и военнообязанные, призванные из запаса, отработали размещение войск на местности, подвоз материальных ресурсов, а также биологическую разведку, дезинфекцию и дератизацию. Также военные медики специального назначения принимали, сортировали и оказывали помощь раненым во взаимодействии со специалистами одной из местных больниц. На заключительном этапе подразделения тыла отрабатывали задачи по восстановлению движения через барьерный рубеж. Военнослужащие восстановили разрушенный объект с использованием штатного моста и обеспечили его охрану и защиту от беспилотников условного противника. И последнее. Праздник, посвященный Международному дню защиты детей, организует детская железная дорога в воскресенье, пишет Белта. Гостей на станции Заслонова ждут интерактивные площадки, познавательные активности, турниры по шахматам и шашкам, конкурс рисунков на асфальте, а также проект «Безопасный путь. Учимся вместе». А продлится мероприятие с 11 до 14 часов.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Витебске до 10 градусов тепла, в Могилеве до 12, но в Минске 14 градусов со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: «Дорога в рай» с такой композицией звучал сейчас Александр Лунев. И по-настоящему райская дорога – это которая без пробок, быстрая и легкая. Особенно в пятницу вечером. Надеюсь, что вам все-таки повезет, и вы без проблем доберетесь туда, куда нужно. И пусть рядом будет любимая музыка на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и вот какие исполнители присоединятся к нам в эфире дальше. Появится Джонни. До этого услышим Modern Talking. А раньше всех споет Александр Маршал.
1: Паруса палит руметь, как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: Ждем его в эфире буквально через 20 секунд.
2: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

0: Сергей Лазарев зажигательно ворвался в наш эфир с песней «Lucky Stranger», и название переводится как «Счастливая незнакомка». Яркий танцевальный поп-хит, пропитанный эстетикой 80-х. Отличные мотивы, чтобы встретить этот пятничный вечер. С вами Компас FM, Дарья Ветрова. И дальше услышим Джонни, Modern Talking, а раньше всех смысловые галлюцинации. Ждем их после программы «Здоровый день», но для начала проверим дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске скопились автомобили на проспекте Черняховского у пересечения с проспектом Строителей и еще на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. В Могилеве пробка на Челюскинце в Днепровском спуске и Пионерской от Романова до Лепешинского, на Первомайской от Бонч-Бруевича до Болдина и еще на Пионерской, Днепровском спуске и Челюскинцев от Лепешинского до Воровского. В Минске уже 6-бальная загруженность, пробка на МКАД от проспекта Независимости до улицы Дачной, на Партизанском проспекте от Долгобродской до Радиальной и еще придется постоять на проспекте Независимости от площади Победы до Ленина.
1: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
1: Здоровый день на Компас FM.
3: Здравствуйте! Это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про самые популярные грибы на нашей кухне – шампиньоны. Вы узнаете, насколько они полезны и почему их считают самыми экологически чистыми.
1: «Здоровый день».
3: Когда-то шампиньоны были очень дорогим удовольствием. Благодаря приятному вкусу и запаху, а также не самому широкому распространению в природе, их начали выращивать в подвалах замков, дворцов и просто в погребах богатых людей. Начали это делать примерно в 17 веке во Франции. Кстати, несмотря на красивое и звучное название, в переводе с французского слово «шампиньон» означает «гриб». Сейчас этот гриб выращивают во многих странах мира. Процесс хорошо изучили, поэтому грибные фермы дают урожай круглый год. Благодаря этому купить шампиньоны может любой желающий. Кроме того, выращивание в тепличных условиях уберегает продукт от вредных веществ, которые могут находиться в почве в природе. Именно поэтому шампиньоны считаются самыми экологически чистыми грибами. Однако, кроме вкусовых качеств, шампиньоны имеют немало пользы. В первую очередь, они богаты растительным белком, поэтому их часто применяют как заменитель мяса во время специальных диет. Растительные белки намного лучше усваиваются, снижают уровень холестерина и помогают сбросить лишний вес. Все знают, что рыба – богатый источник фосфора. Так вот, шампиньоны ничем не уступают по его количеству какой-нибудь горбуши или минтаю. А ведь фосфор очень важен для роста и деления наших клеток. Он помогает правильно усвоиться белкам, жирам и углеводам, а также необходим для костей и зубов. Витамины Е, Д и В, а также лецитин и пантотеновая кислота помогают организму дольше оставаться в тонусе и сохраняют его от переутомления. А еще шампиньоны привлекательны своей универсальностью. В кулинарии их используют абсолютно везде. Фаршируют рыбу, добавляют в начинки пирогов, делают из них супы и соусы. А еще они очень выгодно смотрятся на одном шампуре с шашлыками. А вот из минусов можно отметить большое количество труднопереваримой клетчатки. Здоровый желудок справится с ней без проблем, а вот людям с болезнями желудочно-кишечного тракта лучше не налегать на шампиньоны. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25. А еще в выходные на Компас FM.
1: Здоровый день! Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждый

90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: «Улыбнись, мне любимая» призывал только что Иван Негруца, и это отличный рецепт для пятничного вечера. И еще, конечно же, любимые хиты на Компас FM. С вами этим вечером Дарья Ветрова, и впереди у нас «Звонки», группа «Рэм», а раньше всех группа «Чайф». Ее ждем после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Обновляю Яндекс.Карты в Витебске, и здесь уже движение становится все более плотным. Придется постоять на Ленина от Замковой до улицы Генерала Белобородова, также на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской и на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. Что касается Могилева, пробка на Ленинской, Пионерской, Днепровском спуске и Челюскинцев от проспекта Мира до Воровского – также на Первомайской от Бонч-Бруевича до Болдина и еще одна на Первомайской от Болдина до проспекта Мира. В Минске шестибалльная загруженность, пробка на МКАД от проспекта Независимости до улицы Дачной, на проспекте Независимости от площади Победы до Ленина и на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Делай музыку громче, а сомнения тише, как призывала только что группа «Аура», так наш пятничный вечер точно зарядится отличным настроением. Пусть дороги на вашем пути будут свободны, а музыка только любимой. Для этого с вами «Компас FM». Меня зовут Дарья Ветрова, и если говорить о музыке, вот кого ждем в эфире совсем скоро. Появится группа «А-студио». До этого появится Michael Learns to Rock. А раньше всех услышим Чичерину. И все это ждем после выпуска новостей, но для начала узнаем, где же все-таки пробки.
1: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске небольшой затор на Ленина у пересечения с улицей Генерала Белобородова, на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. Что касается Могилева, тут пробка на Первомайской от Бонч-Бруевича до Болдина, на Ленинской и Пионерской от проспекта Мира до Болдина и еще одна на Первомайской от Болдина до проспекта Мира. В Минске уже 7 Бальная загруженность, пробка на МКАД от Всехсвятской до Дачной, на проспекте Независимости от площади Победы до Ленина и еще придется постоять на Первомайской и Ульяновской от Захарова до Ленина.
1: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: И самое время узнать, что произошло интересного за последнее время. Об этом расскажет Ирина Журавлик. Ира, привет. О чем будут новости?
1: И тебе привет, Даша. Сейчас я расскажу, где поучаствовал президент и о том, как проплыли белорусские гребцы на этапе Кубка мира в Испании.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане сегодня, пишет Белта. В завершении он поблагодарил председателя своего казахстанского коллегу Касым Жомарта Токаева за безупречную организацию саммита и Евразийского экономического форума. Также президент поздравил с днем основания ЕАЭС, которому уже как 12 лет. Но тем не менее он высказал мнение о необходимости повышать эффективность Евразийского экономического союза. Александр Лукашенко подчеркнул, что в ближайшее время необходим решительный шаг в реализации основных идей, которые были намечены в рамках ЕАЭС. Движение транспорта временно ограничат на двух участках столичного проспекта Победителей завтра, пишут Минск Новости. Это связано с проведением велокарнавала «Вива Ровер». Так, от Ленина до Мельника это движение перекроет с 10.30 до 12.30, а на отрезке от Мельника это до Нарочанской с 10.50 до 12.10. Участники проедут колонны от Дворца спорта до Минской арены и обратно. В это время в работе пассажирского транспорта тоже есть изменения. Около 15 единиц техники и более 50 мобильных комплектов связи получили в 619-й базе хранения, ремонта, модернизации и утилизации средств связи сегодня, рассказали Минобороны. Формуляры на нее, а также грамоты и ценные подарки для специалистов торжественно вручил начальник генштаба Павел Муравейко. Он отметил, что данная часть уникальна тем, что в едином организме совмещены три функции – утилизация средств, модернизация и создание техники, которую в итоге используют войска. А тактическое звено управления сегодня обеспечено цифровыми линиями, потоками, которые передают связь командира с каждым солдатом фактически онлайн. И последние белорусские гребцы вышли в финалы на этапе Кубка мира по академической гребле в испанской Севилье. Сегодня, пишет Белта. В полуфинале в одиночном заезде среди мужчин это Никита Корнеев, а у девушек Валерия Шендель. Оба спортсмена заняли третье место. Завтра разыграют медали гребцы легкого веса, а в воскресенье определятся призеры этапа Кубка мира в мужской одиночке и женской двойке парной.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди и до плюс 6. Завтра днем в этих городах кратковременные дожди, возможно, гроза и до 15 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

хорошо поработали. Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 14 градусов тепла, а вот в Минске до 11. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый день.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 14 градусов тепла, а вот в Минске до 11. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.